0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
0: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet – sportivný bar. Optibet – sportivný bar. Optibet – sportivný bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин,
2: Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс.
3: Добрым утром этого уютного четверга, 1 октября, который принес с собой звенящую свежесть и аромат первого осеннего дня. Сегодня воздух щедро пахнет влажной листвой и золотом, а октябрь мягко укутывает нас. Пледы, теплые шарфы и кружки с горячим пряным кофе. И пусть середина осени качает вас на волнах уютных свитеров и вдохновения и напоминает, что любое похолодание за окном – только повод для душевного тепла. С этим теплом и живем дальше. Доброго вам утра и хорошего дня.

0: хочется рассказать вам о планируемых изменениях организации движения в Риге, потому что дороги наши выбоины ремонтируют. Итак, что нас ожидает в ближайшее время, точнее, конкретно до 2 октября, в течение месяца, какие новшества появятся? Появятся новые пешеходные переходы. Рижская дума сообщает о 3 в Берине на улице Кантора для безопасного перехода к Рижской английской гимназии. В Агенскалнсе на улице Слокос у бульвара Грина для удобного пересечения велодорожки между парками. Наконец, в районе Сканстес на Янне Далиня возле международной школы. Там для безопасного пути школьников, что однозначно важно. Еще будет произведена модернизация разметки дорожной. В районе Авоты улучшат уже существующий пешеходный переход на Валмерас возле улицы Гертрудас и на Саркандаугове на пересечении Тилта и Саркандаугова в сторону улицы Целнеку. Там обустроят новую полосу для левого поворота. Так что следим за изменениями в движениях очень аккуратно. И, кстати, сообщайте нам, если заметите что-то эдакое, чем можно поделиться с другими участниками движения. Телефон для связи, номер WhatsApp-чата 244-244-14. Утренний экспресс.
1: Реклама. Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arenā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

Гороскоп. Овны. Ваша задача — взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится. Тельцы. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Близнецы. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Раки. Сегодня от момента зарождения вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Львы. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Девы. Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить. Нахрапом нынче ничего взять не удастся. Весы. Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется, советы. Скорпионы. Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности. Стрельцы. Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз предоставится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей. Козероги, побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы на завтра трудно было вспомнить о произошедшем. Водолеи. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Рыбы. Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-то приятным. Совместить не удастся.

0: начало хорошего дня. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Эй, кто тут любители романтики? Я уверен, среди наших слушателей таких очень-очень много. Новость для вас из города Лондона прилетела. Если вы помните, вы наверняка помните замечательный фильм, романтическую комедию 99-го года с Хью Грантом и Джулией Робертс, разумеется, Ноттинг Хилл она называется. Так вот, действие происходило в особняке с очень характерной синей дверью. Дверь вот эта выставлена на продажу за 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Ну, разумеется, к синей двери прилагается и само здание. Трехэтажный особняк с кухней, столовой, гостиной, мансардными окнами, галереей, даже внутренний дворик, сад, винтовая лестница, ведущая на секретную террасу на крыше. Все это в комплекте есть. И, кстати, во время съемок этот дом принадлежал сценаристу фильма Ричарду Кертису, то есть он заработал на нем дважды. И снявший свое имущество в кино, и сейчас выставив дом на продажу. Что ж, молодец, всем бы так уметь зарабатывать.

Пошелестим листами календаря. Что в этот день в истории произошло такого примечательного? Начнем с 1661 года. В Англии прошли первые в истории официальные яхтенные гонки, в которых соревновались король Карл II и его брат Джеймс. Победу вполне предсказуемо одержал монарх. 1856. В журнале «Revue de Paris» начался выпуск дебютного романа Густава Флобера «Госпожа Бовари». Книга подверглась нападкам за оскорбление морали, но вошла в сокровищницу мировой литературы. 1869. Появление почтовой открытки. В Вене были выпущены первые в мире открытки, которые стали невероятно популярным средством связи. 1908. Генри Форд представил знаменитую модель «Ти», она же «Железная Лиззи», которая благодаря низкой цене и выносливости стала самым массовым автомобилем первой четверти века. Выпустили 15 миллионов автомобилей. И, кстати, продолжая автомобильную тематику, в этот день, в 60-м году, с конвейера сошел первый микролитражный автомобиль ЗАЗ-965, получивший в народе ласковое прозвище «Горбатый». 1970-й. Всего за несколько дней до трагической гибели певица Дженни Джоплин записала свою культовую акапельную песню «Mercedes-Benz». Мы все еще продолжаем автомобильную тематику, как вы видите. 1971-й. Во Флориде распахнул свои двери крупнейший в мире комплекс развлечений Walt Disney World. В 1983-м шведская почта выпустила официальную почтовую марку с изображением легендарного квартета «Абба». Ну и... не забудем историю Латвии. В 1894-м на Андреосте завершилось строительство современного на тот момент зернового элеватора. В 1924-м стал выходить культовый иллюстрированный довоенный журнал «Атпута», а в 1995-м основана национальная латвийская авиакомпания Air Baltic. Крылья родины наши ненасытные. Вот таким был этот день 1 октября в истории. Сегодня впишем что-нибудь новенькое обязательно.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Optibet – sportivnyj bar. Optibet – sportivnyj bar. Optibet – sportivnyj bar. Sport, игра, наслаждение. Optibet – sportivnyj bar.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Уже на часах 7 утра, и мы продолжаем второй эфирный час. Скоро поздравим именинников и пробежимся по праздникам.
6: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полидзибес» программа «ЛКПП ЛВ».
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полидзибес» программа «ЛКПП ЛВ».
5: Да-да, не соврал, действительно, на часах начала девятого, и действительно, мы скоро пробежимся, поздравим именинников, посмотрим, какие праздники, и, разумеется, будет конкурс с магазином «Фанс». Слушаем вместе «Ретро-ФМ Латвия». Хорошего настроения!

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Что же, давайте по традиции заглянем в календарь, посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Итак, 1 октября в Латвии Вардадиена у Занда, Зандис, Ласмы, Ласы и Ласмени. Занда и Зандис, эти имена имеют более интернациональную историю, уходят корнями в Древнюю Грецию через имя Александр. Трансформация классического имени в эту лаконичную форму Занда сделала его очень самобытным. В латышском традиционном календаре Занда встречается много чаще, чем Зандис. Женщин с этим именем в Латвии насчитывается более 1300, в то время как мужчин по имени Занда всего несколько десятков. Ласма в переводе с латышского означает блеск, сверкание, отсвет, например, отблеск солнца на воде или утренней росы. Также имя тесно связано со словом ласа, капля. Ну а по православному календарю именину Алексея, Аркадия, Бориса, Вениамина, Владимира, Ивана, Илариона, Константина, Михаила, Петра, Сергея, Евмения, Кастора, Ариадны, Ирины, Софии и Евросини. Всем именинникам желаем, конечно же, хорошего дня, прекрасного настроения, крепкого здоровья, многих слов поздравлений и подарков и улыбок в ваш адрес. Мы же продолжаем. Впереди гимми-гимми-гимми Абба.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 7:09.
2: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Что там? Давайте посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются на свете. Кампай. Такое непременно услышите, если окажетесь в компании празднующих японцев. Это можно перевести как «пей до дна» или «пей досуха». И раздается призыв на всех мероприятиях перед первым глотком саке, а именно сегодня, 1 октября, в календаре «День японского вина», оно же саке. По традиции большинство винодельческих компаний, частных виноделов начинают изготовление нового вина именно с 1 октября, отмечая в этот день начало нового года виноделия. У напитка три составляющие – рис, дрожжи и вода, и практически каждой области Японии имеет свой фирменный сорт саке. Также сегодня Всемирный день вегетарианства, и его распространению поспособствовала и эволюционная теория Дарвина, который уничтожил в обществе религиозные и философские оправдания убийства животных и прочие вещи. И, кстати, например, Шопенгауэр считал, что вегетарианец – человек с более высокими нравственными и моральными устоями. А самым известным русским вегетарианцем того времени был граф Лев Толстой, который считал, что добродетель несовместима с бифштексом. Но зато она, конечно, совместима с кофе. Сегодня отмечается Международный день этого напитка. Кофе занимает второе место в мире по объемам торговли, уступая лишь нефти. Представьте себе, более 2 миллиардов чашек кофе выпиваются на планете ежедневно. Самые главные сорта – это арабика, абсолютный лидер, 67% мирового рынка. Также робуста, которая, кстати, наступает на пятки арабики, становится все более востребована у тех, кто этот напиток предпочитает. По легенде, первооткрывателем кофе в Эфиопии, это произошло примерно в 10 веке, стали козы. Эфиопский пастух, история даже сохранила его имя, Калдим, заметил, что его стадо начинает активно прыгать и танцевать после поедания темно-красных ягод с диких кустов. Он сам попробовал ягоды, тоже ощутил прилив сил, так что спасибо этому пастуху. Что же, праздники мы тоже отметили. Продолжим наш эфир прекрасной песни Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка», перед которой небольшая пауза.
1: Утренний экспресс.
2: Legendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
3: Reklāma. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās. Izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Atirolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
9: Esmu Jānis Jenzis,
8: Veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzina meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
10: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палайдзейбс программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
11: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet – sportivnyj bar. Optibet – sportivnyj bar. Optibet – sportivnyj bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet – sportivnyj bar.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Доброе утро. Продолжается предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Президент и премьер призвали жителей прийти на выборы. Правительству пришлось выделить больницам дополнительные 10 миллионов евро. Проезд в региональных автобусах и поездах может подорожать на 10% со следующего года. В Риге со следующей недели изменится организация движения на одном из перекрестков. В Риге начали очищать памятник свободы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: Гороскоп.
1: Овны. Ваша задача – взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится. Тельцы. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Близнецы, сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Раки. Сегодня от момента зарождения вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Львы. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Девы. Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить. Нахрапом нынче ничего взять не удастся. Весы. Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется, советы. Скорпионы. Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности. Стрельцы. Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз предоставится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей. Козероги, побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы на завтра трудно было вспомнить о произошедшем. Водолеи. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Рыбы. Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-то приятным. Совместить не удастся.

0: На часах 7.47, и я хочу вам рассказать об одном парне, у которого командное чувство превыше личных неудобств и любого стеснения. Дело в том, что история произошла на чемпионате мира по велогонкам в Монреале, в Канаде. Сборная Словакии лишилась всех четырех заявленных гонщиков. Кто-то заболел, кто-то не мог приехать из-за различных обстоятельств. И вот, вскрикнув ни слова больше, наш герой, массажист команды по имени Владимир, прыгнул в седло, закрутил педали и на бешеной скорости ринулся вперед. И, конечно, хотелось бы рассказать о том, как он преодолел все препятствия, что он победил даже в этой гонке, но не совсем так. Он действительно...
1: Tutos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No

подходит к завершению этот час, но скоро начнется новый, точно так же полный радости и хорошей музыки, различных забавных новостей. И хочется сказать, что примерно через полчаса в нашем эфире утренняя филичита, к ней же надо подготовиться, так что давайте, давайте бодрее, 244-244-14.

0: sasniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Virši, lūdzu.
4: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
3: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
5: Virši, turpina darīt.
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
9: Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Sport. Igra. Naslaždienie. Optibet – sportivny bar.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Акционерное общество. Латвия's кредитной полезības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. Участки будут открыты с 8 до 11 часов. Основной день голосования – это суббота. Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже зарезервировал 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями, которые получат места в 15-м Сейме по вопросу формирования нового правительства. Об этом президент заявил после традиционной встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Ринкевич призвал всех избирателей принять участие в выборах. Правительство одобрило выделение 10 миллионов евро из средств на непредвиденные расходы. Деньги предназначены для оплаты больницам услуг, которые они оказали пациентам в первом полугодии этого года сверх первоначально запланированного объема. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр тарифов на проезд в региональном общественном транспорте. В следующем году тариф может вырасти на 10%. Об этом говорится в докладе Министерства сообщения, опубликованном на портале правовых актов. На перекрестке улиц Таллина, Смера и Бриана уже изменена работа светофоров, а с 5 октября изменится и организация движения. В самоуправлении рассчитывают, что это повысит безопасность и улучшит движение транспорта. В Риге началась очистка памятника Свободы. работы должны завершить к 18 ноября, дню провозглашения Латвийской Республики. Однако точную дату окончания пока назвать невозможно. Разные виды камня и многочисленные скульптурные детали требуют особого подхода. Стоимость работ составляет почти 18 тысяч евро.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. Теплее будет в Курземе.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
14: Доброе утро. На часах начала девятого, за окном четверг, это будет замечательный день, и все дела сложатся как будто бы сами собой. Это совершенно точная, проверенная информация. В студии Ретро-ФМ Латвия Александр Шунин, а впереди London Beat, I've been thinking about you.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Ретро-ФМ.
1: Ах, как кстати, к песне, которая только что прозвучала, про «Я хочу вырваться на свободу», пришла новость из Колорадо, что в Америке там вырваться на свободу хотела черепаха. Да она и вырвалась, в принципе, и достаточно далеко успела отбежать, можно сказать, ведь речь идет о черепахе, от дома, и вдруг ее хозяйка схватилась. Боже, где же моя любимица? А вот она в 3 метрах от дома направляется куда-то на свободу, на волю, и кинулась в погоню. Догнать было несложно, все-таки действительно несколько метров преодолела черепаха, но проблема в том, что весит она 45 килограммов, и несчастная женщина не могла ее ни поднять, ни развернуть в сторону дома. Уговоры тоже не подействовали. Что сделала американка? Она вызвала копов, такой... Someone please call 911. Позвонила 911, приехали молодцы в форме и все сделали. Вместо нее беглянку вернули на родину, так сказать, домой, в родные пенаты. Ну и тут вспоминается, конечно же, и старый анекдот про охранника черепах в зоопарке, да, помните вот этот? И тут они как ломанутся. А может быть, черепашка хотела не просто так, может быть, она хотела в отпуск, может быть, она хотела в Италию, в Портофино. Эту песню «Портофино» в исполнении Жанны Фриске мы послушаем. Слушаем после непродолжительной паузы.
2: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 8:13.
2: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: 1 октября Виада отмечает Международный день кофе. На заправочных станциях Виада с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus одна чашка кофе L размера для каждого клиента бесплатно. Черный кофе, латте, капучино или ристретто. Выбирай сам и наслаждайся. Бесплатный кофе только 1 октября на всех заправочных станциях Виада. Спасибо нашим лояльным клиентам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Латвийский баскетбольный клуб «Рига Зелли» успешно провел свой первый в истории матч в Кубке Европы УЛЕП, принимая итальянскую команду «Тортона» на «Аксиоме Арена». Если в первой половине встречи хозяева доминировали благодаря точным дальним броскам, то в решающие 20 минут игра стала гораздо более упорной. В итоге рижане праздновали трудную победу со счетом 86-84. Главными творцами успеха «Рига Зелли» стали американские легионеры. Бен Шунгу набрал 23 очка, сделал 6 подборов и 7 передач. А Тайлер Уолл записал на свой счет результативный дабл-дабл, 18 очков и 10 подборов. Роналду покинул стадион перед тренировкой сборной в Копенгагене. Это произошло сразу после пресс-конференции главного тренера Зезуша, который заявил, что 41-летний форвард снова останется в запасе на следующий матч. Криштиану Роналду подтвердил, что принял решение покинуть сборную Португалии перед матчем Лиги нации УЕФА с командой Дании, но обещал объяснить его позднее. Португальцы сегодня сыграют в Копенгагене с датчанами. Роналду остался в запасе в предыдущем матче с норвежцами. 27 сентября он закончился 2-1. И, по словам главного тренера Жоржа Жезуса, не планировалось в основном составе на следующий матч, вот и обиделся.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

И я же правду сказал, не обманул, когда упомянул, что разрывается просто смс-чат от ваших смс-ок 244-244-14 с приветами и поздравлениями, и звонки даже в прямой эфир приходят. Например, просили передать Алексею Позднякову, что он лучший охранник страны, с удовольствием это делаем. А также еще несколько приветов. Доброе утро, хотел бы передать привет и доброе утро пожелать своим приятелям Никите и Жене. Это написал ваш товарищ и друг Максим. Ольга прислала следующие теплые слова. Доброе утро. Передаю большой солнечный привет моим родителям Влепа и мам. Пап, я знаю, что вы сейчас слушаете радио. Хорошего вам дня и крепкого здоровья. Ольга вот такая вот хорошая, правильная дочь. Привет любимому радио, пишет Светлана. Привет, Светлана. Стою в пробке на Вантовом мосту, но благодаря вашим голосам и классной музыке настроение супер. Передаю привет всем водителям рядом. Давайте жить дружно и ехать с улыбкой. Давайте, давайте, Светлана, аккуратно там с правой ногой, особенно не газуйте. Музыкальный привет тоже такой. Хочу передать музыкальный привет всем коллегам по строительному цеху на объекте в Плявниках. Ребята, давайте быстрее допьем свой утренний кофе и сделаем этот день продуктивным. Такое обращение прислал Максим к своим коллегам. Что ж, уважаемые строители, охранники, водители, продавцы, учителя, все-все-все, солнечного четверга, хорошего настроения, слушаем замечательную музыку, и впереди для нас, для всех, что такое осень, как будто мы не знаем, что такое осень, но ДДТ еще раз напомнят, еще раз расскажут.

0: Доброе утро. Продолжается предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Если правительству не удастся сократить расходы, возможен рост налогов, заявил экономист. Рост цен на энергоносители может замедлить потребление. В Марубском крае завтра отработают эвакуацию жителей. Пляж в Майуре признали самым загрязненным в Латвии. 10 октября в Вентспилсе пройдет День каши. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Кому-то тяжело, а кому-то вовсе даже и легко. И продолжаются наши приветы, потому что очень легко их прислать. 244-244-14, всего-то делов. И Александр из Деппилса вот только что прислал привет целому Даугавпилсу. Не знаю, как у вас в Даугавпилсе, напишите, сообщите с Бахчевыми, Бахчевыми, как правильно. А вот, например, в Великобритании из кабачков, которые, как говорят, главный признак одиночества, ну... Вы же знаете шутку, если тебе никто не подарил кабачок, то верный признак того, что ты одинокий. Так вот, там из 11 тысяч тыкв и кабачков выложили гигантский портрет знаменитого натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо, которому в мае исполнилось целых 100 лет. Между прочим, команде из 18 человек понадобилось всего 5 часов, чтобы сложить эту самую композицию. Представляете, какие они молодцы. Но, впрочем, руки у них натренированы, потому что год назад они сложили портрет Оззи Осборна. Так что на их стороне как минимум практика, ну и хорошая погода, хорошие урожаи. Есть к чему стремиться, и в руках художника, настоящего художника, любой предмет может стать инструментом или краской. В общем, самовыражаться можно как угодно. Всячески вам этого желаем. И помните, как бы вы ни самовыражались, всегда найдется тот, кто вас поддержит и похвалит, потому что ты не один, ты не одна, об этом нам скоро споют «Чай вдвоем». Утренний экспресс.
1: Реклама. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родителей, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
1: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri.

0: Интересный факт. Британские ученые в свое время шутливо назвали четверг лучшим днем для любовной близости, объяснив это пиком выработки гормонов и психологическим настроем перед концом недели. Кажется, это тот случай, когда пресловутым британским ученым можно и нужно верить. Ну, а мы встретимся в следующем часе.
1: Утренний экспресс. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 centi. Armands Rimi karti, saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi –

0: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Panasonic Gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
6: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
7: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
6: Витамин D с железом?
7: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
6: Феррофемин. Надо попробовать.
7: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
9: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
10: Labdien, virši!
11: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
10: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
12: Virši, turpinam darīt!
13: Connection established.
14: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
16: Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
19: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня граждане Латвии смогут проголосовать.

0: голосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. Участки будут открыты с 8 до 11 часов. Основной день голосования – суббота. В ближайшие годы Латвии придется искать средства на финансирование обороны, одновременно контролируя государственные расходы. Одним из возможных вариантов может стать повышение налогов. Об этом заявил ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзинч. В августе оборот розничной торговли в Латвии вырос на 3,5%. Быстрее всего увеличились продажи в интернете – почти на 15,5%. Однако рост цен на энергоносители может замедлить потребление, особенно в начале следующего года. Так считает экономист Дайнис Кашпуйтис. Завтра в Марупском крае в рамках учений НАМАИС по всеобъемлющей государственной обороне пройдет практическая отработка эвакуации жителей. Также состоится семинар с практическими занятиями по подготовке к кризисным ситуациям. В учениях примут участие сотрудники самоуправления и жители разных районов края. Они проверят готовность к действиям в случае необходимости эвакуации населения. Летом этого года на побережье Латвии провели 44 мониторинга морского мусора. В среднем на каждые 100 метров берега приходилось 191 единица мусора. Годом ранее этот показатель составлял 306 единиц. Загрязнение снизилось на 37,5%. Самой загрязненной стала Майорская пляжная зона в Юрмале. 10 октября с 12 до 14 часов в Приморском музее под открытым небом в Вентспилсе пройдет семейный праздник «День каши». Посетители смогут попробовать кашу, приготовленную на огне, познакомиться со старинными сельскими навыками и принять участие в различных занятиях.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. Теплее будет в Курзаме.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
2: Психологи и бизнес-консультанты часто называют четверг продуктивным днем, когда понедельничный стресс уже забыт, а до пятницы остается совсем немного. Такие вот дела житейские. Коза де ла вита. Впереди Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Слушаем.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Здесь такая новость прилетела из Америки. Прямо, не знаю, возбуждает классовую ненависть. Речь идет о знаменитом рэпере Пи Диди. Он же знаменитый преступник, потому что он был осужден на 4 года за перевозку людьми с целью их продажи для различных некрасивых утех. Так вот, сидит он себе, сидит, но как будто он где-то на курорте это время проводит. Честное слово, смотрите, он может заказывать себе индивидуальные блюда, там, пиццу ему готовят специально, курицу, карри, понимаешь, туалет ему моют, вместо него застилают кроватку, стирают вещи, массаж делают. По выходным он получает практически в открытую, ну, такие веселящие жидкости, скажем так, с градусом, которые причем сотрудники тюрьмы ему приносят. А более того, он пользуется смартфоном, планшетом, сидит в соцсетях, смотрит фильмы. А, в общем, о каком перевоспитании в таких условиях может идти речь? Это никуда не годится. И, судя по всему, после того, как эта ситуация стала достоянием общественности, проблемы будут не только у сидельца Пи Диди, но и у руководства тюрьмы, потому что а почему должно быть для кого-то иначе? Вот по делам, пускай сидит и подумает, и действительно перевоспитывается. А мы продолжаем наш эфир. Впереди, после небольшой паузы, Эфэр Дэвид с песенкой «Girl, you are my song».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9 часов 15 минут.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima. We'll be right back.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Что ж, давайте пробежимся по заголовкам портала Rus.tv.net.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Казнь заключенной из штата Теннесси приостановлена за час до назначенного срока. Тест. Матрас, лотерея, хит. Знаешь ли ты, как эти слова правильно пишутся на латышском? Утечка данных ЦСДД. Какие права на компенсацию есть у жертв кибератаки? Самые неудачные наряды на премии MTV Music Awards 2026. Рубрика фото. В Дайлес прошла премьера концерта театральной музыки Раймонда Паулса. Рубрика видео. Голоса волчьей стаи. Что можно услышать в полнолуние? Рига Зелли дебютировали в Еврокубке с драматичной победой над одним из самых богатых клубов Италии. На выборах в Сейм проголосовали не менее 5,5% избирателей. И ТВ.нет из Страсбурга. Миссис Европа или человек, который себя исчерпал. Как отреагировали на выступление фон дер Ляйен латвийские евродепутаты? Об этом и многом другом читайте на портале Rus.tv.net.lv. И приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tv.net.lv.

Слушайте, знаете, как в жизни бывает, если детям что-то запрещать в их детстве, то неизвестно, как это отзовется в их взрослой уже жизни. И пример одной великобританки тому яркий, собственно, пример пришлось повторить, но это оправданный повтор слова «пример». Так вот, в детстве она, женщина по имени Миранда, очень сильно хотела лошадь, она прям мечтала. И конючила: мама, папа, купите лошадку, купите лошадку, купите лошадку, купите лошадку. Вы представляете, если я вам уже надоел, как все это нытье надоело им, родителям. Они говорили: не купим лошадку, не купим лошадку, не купим лошадку, не купим лошадку. Миранде это тоже все надоело. Она выросла, стала зарабатывать и стала собирать пони. Она нашла свое утешение в игрушках серии My Little Pony. Ну, знаете, такие разноцветные пластмассовые лошадки. Просто влюбилась в них, и сейчас, на данный момент, ее коллекция насчитывает 4550 предметов. Чтобы разместить весь этот запас пони на несколько жизней вперед, ей даже пришлось переехать в дом побольше. А помимо игрушек, она собирает рюкзаки, игрушки, одежду, косметику. Все с изображением вот этих вот маленьких забавных лошадок. Поэтому, знаете, иногда лучше что-то разрешить своему дитке, чтобы потом он не превращался в маньяка. И, кстати, коллекция Миранды еще не завершена. Она продолжает активную охоту за редкими экземплярами пони. Поэтому, если у вас где-то завалялась маленькая игрушечная лошадка, берегитесь. Возможно, Миранда уже идет по вашему следу. Но впереди у нас Альбана и Рамина Пауэр.

0: Доброе утро. Проезд в региональных автобусах и поездах может подорожать на 10% со следующего года. Минсообщение планирует рассекретить часть документов Air Baltic. Тысячам жителей Латвии могут позволить увеличить страховой стаж и пересчитать пенсию. С сегодняшнего дня расширяется доступность компенсируемых лекарств при некоторых заболеваниях. Напоминают о возможности бесплатно получить европейскую карту страхования здоровья. Стриминговые платформы обяжут вкладывать средства в развитие латвийского кино. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: 1 октября Виада отмечает Международный день кофе. На заправочных станциях Виада с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus одна чашка кофе L-размера для каждого клиента бесплатно. Черный кофе, латте, капучино или ристретто. Выбирай сам и наслаждайся. Бесплатный кофе только 1 октября на всех заправочных станциях Виада. Спасибо нашим лояльным клиентам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, ваша задача — взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится. Тельцы, новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Близнецы, сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Раки, сегодня от момента зарождения вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Львы, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Девы, вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся. Весы, сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется, советы. Скорпионы, сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности. Стрельцы, всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз предоставится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей. Козероги, побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно. Так, чтобы на завтра трудно было вспомнить о произошедшем. Водолеи, если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Рыбы, сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-то приятным. Совместить не удастся.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti. Saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Политическая реклама. Apmaksā zaļo un zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par zaļo un zemnieku savienību. 4. saraksts.
5: Legenda evropejskai pop-muziki Thomas Anders v Rīgē. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Thomas Anders и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
7: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
9: Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kino parkā Cinevilla.

0: встречается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
1: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы: Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
2: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвияс Летовас программа.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр тарифов на проезд в региональном общественном транспорте. В следующем году тариф может вырасти до 10%. Об этом говорится в докладе министерства, сообщение, опубликованном на портале правовых актов. Министерство сообщения планирует начать рассекречивать часть документов национальной авиакомпании Air Baltic, которые до сих пор имели статус ограниченного доступа. Об этом говорится в подготовленном министерством ответе для комиссии Сейма по запросам. В Сейм направлены поправки к закону о государственном социальном страховании. Они позволят жителям добровольно уплатить социальные взносы за определенные периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Это позволит увеличить страховой стаж и в дальнейшем получать более высокую пенсию по старости или пособие по безработице. С сегодняшнего дня расширяются условия компенсации ряда лекарств, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Представители организации пациентов при этом отмечают, что многие необходимые препараты по-прежнему недоступны, а для дальнейших изменений требуется дополнительное финансирование. Всемирный день туризма стал поводом напомнить о возможности бесплатно получить Европейскую карту страхования здоровья, или ЭВАК, во время кратковременного пребывания в странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. Карта позволяет получить необходимую государственную медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители. Крупные стриминговые платформы со следующего года должны будут вкладывать средства в развитие латвийского кино. Это предусматривают поправки к законам об электронных средствах массовой информации и о фильмах, которые в окончательном чтении поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и палайдзības программа.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. Теплее будет в Курземе.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и палайдзības программа.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Здравствуйте! Сегодня о том, как не переплатить при выборе самого выгодного кредита. Сравнивая два предложения, мы часто совершаем ошибку. Смотрим только на ежемесячный платеж или процентную ставку. Однако меньшие ежемесячные расходы не всегда означают более дешевый кредит. Чтобы увидеть реальную картину, закон обязывает рассчитывать ГПС – годовую процентную ставку. Этот показатель выражает в процентах все расходы по договору. Не только базовые проценты, но и плату за оформление, обслуживание счета и комиссии. Также всегда сравнивайте общую выплачиваемую сумму при одинаковом сроке погашения. Ориентируясь именно на ГПС общую сумму, вы четко увидите, какое предложение действительно выгоднее для вашего кошелька.
0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.

проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:15.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
3: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
4: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете. Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Hello, vai virši?
6: Virši klausās.
5: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
6: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
7: Virši, turpina darīt!
3: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
8: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – mīnus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%, Biodance – mīnus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Ермолазгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
8: Neplatī za to, što должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
10: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
12: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
14: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал...
14: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
15: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV.

0: эксперт в своем деле.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklāma. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Опять эти виги кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Thermabronx Citrus Immuno?
4: Да. Новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в магазинах Мего. Сметана Лимба Жупиенс 15 или 20%, 1 евро 39 центов. И пельмени Дайерс 1 евро 39 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с «Илтумсукнис ЛВ».

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Если болят верхние зубы, проблема всегда в самих зубах. Это миф. Воспаление верхнечелюстных пазух или синусит также может вызывать боль, отдающую верхние зубы, поскольку корни верхних зубов анатомически расположены очень близко к верхнечелюстной гайморовой пазухе. В таком случае стоматолог направит вас к оториноларингологу. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Leģendāri Zeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Реклама.
2: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзии без программы».
2: ЛКПП ЛБ.
4: «Вечер со звездой».
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām aizņemšanās maksāt nav.

день кофе. На заправочных станциях Виада, с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus одна чашка кофе L размера для каждого клиента бесплатно. Черный кофе, латте, капучино или ристретто. Выбирай сам и наслаждайся. Бесплатный кофе только 1 октября на всех заправочных станциях Виада. Спасибо нашим лояльным клиентам. Виада. Выгодно остановиться.

0: mūsu virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: Mans vārds ir Ilze Stobova, pedagoģa, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. Oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. Saraksts, 8. Numurs.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
6: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
6: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Феррофемин. Надо попробовать.
6: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
9: Акционерное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр тарифов на проезд в региональном общественном транспорте. В следующем году тариф может вырасти до 10%. Об этом говорится в докладе Министерства сообщения, опубликованном на портале правовых актов.

0: Министерство сообщения планирует начать рассекречивать часть документов национальной авиакомпании Air Baltic, которые до сих пор имели статус ограниченного доступа. Об этом говорится в подготовленном министерством ответе для комиссии Сейма по запросам. В Сейм направлены поправки к закону о государственном социальном страховании. Они позволят жителям добровольно уплатить социальные взносы за определенные периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Это позволит увеличить страховой стаж и в дальнейшем получать более высокую пенсию по старости или пособие по безработице. С сегодняшнего дня расширяются условия компенсации ряда лекарств, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Представители организации пациентов при этом отмечают, что многие необходимые препараты по-прежнему недоступны, а для дальнейших изменений требуется дополнительное финансирование. Всемирный день туризма стал поводом напомнить о возможности бесплатно получить европейскую карту страхования здоровья или ЭВАК во время кратковременного пребывания в странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. Карта позволяет получить необходимую государственную медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители. Крупные стриминговые платформы со следующего года должны будут вкладывать средства в развитие латвийского кино. Это предусматривают поправки к законам об электронных средствах массовой информации и о фильмах, которые в окончательном чтении поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный в Лепае, Вентспилсе. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es mīļu varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
10: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
11: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
12: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
14: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
15: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.

0: Твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
1: Как?
2: Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evislibaspunkt.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280. bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
3: Šī ir politiskā reklāma, apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии с дерьем по Америке летошанай и в негативе етекме.
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
8: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал.
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного настроения в этот четверг. И пусть все удается. С вами я, Катя Ерофеева, и наша программа по заявкам «Привет в обед». Оставайтесь на Retro FM Латвия, и первое послание прозвучит уже через пару мгновений.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Сегодня слова любви летят в адрес Валентины Геннадьевны Татариновой из Риги, которую поздравляют внучки и их семьи. Валентина Геннадьевна, с днем рождения вас и принимайте пожелания долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья и много сил. С праздником и самые теплые пожелания от ваших внучек Ольги и Ирины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родители, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
4: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
5: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
8: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
7: Витамин D с железом?
8: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
7: Феррофемин. Надо попробовать.
8: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ларисы Урсуловой из Риги. Лариса, вам теплый приветик и пожелание прекрасного дня. С этим приветиком к вам спешит Юлия. Принимайте и не забудьте поблагодарить Юлю за приятный сюрприз.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Программа по заявкам продолжается, и у нас есть приветик, который отправляется в город Вильяны. Максим просит передать привет своему другу Андрею, а также пишет, что Андрей очень любит и ценит ретро-ФМ Латвия. Большое спасибо вам, Максим, за вашу заявку, и передаем теплый приветик Андрею.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые к этому моменту уже озвучены. Вновь услышимся завтра в 14 часов. Ну а пока самое время пожелать вам удачного продолжения дня, а также напомнить, что адрес для ваших посланий прежний – retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться до завтра. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: полноценное и сбалансированное питание.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
4: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo. Минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
5: Eiro aptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
7: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность без осадков. Ветер восточный, умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 18-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-18. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-20 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров. Поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик.
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lemt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
11: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Упиша 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaiba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
12: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltumsuknis LV.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке.
1: Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu.

0: 10 gramu, 1,49 eiro.
1: Лотерея сатлёс номер 9053.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы: Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билеш Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
3: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр тарифов на проезд в региональном общественном транспорте. В следующем году тариф может вырасти до 10%. Об этом говорится в докладе министерства, сообщение, опубликованном на портале правовых актов. Министерство сообщения планирует начать рассекречивать часть документов национальной авиакомпании Air Baltic, которые до сих пор имели статус ограниченного доступа. Об этом говорится в подготовленном министерством ответе для комиссии Сейма по запросам. В Сейм направлены поправки к закону о государственном социальном страховании. Они позволят жителям добровольно уплатить социальные взносы за определенные периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Это позволит увеличить страховой стаж и в дальнейшем получать более высокую пенсию по старости или пособие по безработице. С сегодняшнего дня расширяются условия компенсации ряда лекарств, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Представители организации пациентов при этом отмечают, что многие необходимые препараты по-прежнему недоступны, а для дальнейших изменений требуется дополнительное финансирование. Всемирный день туризма стал поводом напомнить о возможности бесплатно получить Европейскую карту страхования здоровья, или ЭВАК, во время кратковременного пребывания в странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. Карта позволяет получить необходимую государственную медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители. Крупные стриминговые платформы со следующего года должны будут вкладывать средства в развитие латвийского кино. Это предусматривают поправки к законам об электронных средствах массовой информации и о фильмах, которые в окончательном чтении поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лиепае, Вентспилсе, температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
7: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать Retro FM Латвия.

Ну как вам? Неделя завершается, а уже первое октября. Поздравляю вас, люди добрые, с тем, что мы с вами входим в октябрь. Ну, тем, кому лето больше по вкусу, сожалею, мне и самому, можно сказать, где-то уже жаль, что такое время осень. Я на самом деле не грибник, и я к этому так, ну, так себе. А вот люди, которые являются заядлыми грибниками, им, конечно, осень – это то, что доктор Кац прописал. Ну, что касательно 1 октября и, можно сказать, вот этого календарного начала этого месяца, он сегодня у нас с вами будет интересный. У меня конкурс припасен, у меня много чего интересного тут найдено в интернете. И начну с того, что сегодня, кстати, сегодня международный день. Международный день музыки. Да, поздравляю вас всех. Особенно работников индустрии, те, кто имеет отношение к музыке, авторов, музыкантов. Ну, могу и дальше перечислять. И что это за день? Оказывается, он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета. Если по-английски аббревиатуру составить, это будет IMC. Ну и это все дело было при ЮНЕСКО, и ежегодно отмечается как раз-таки во всем мире это дело 1 октября. Решение о проведении Международного дня музыки приняли на 15-й Генеральной Ассамблее IMC в Лозанне. Было это в далеком 1973 году. Ну а в 1974 председатель Международного совета как раз-таки обратился с письмом членам IMC, в котором говорилось, в частности, что первый Международный день музыки будет проведен 1 октября 1975 года. Цели? Цели распространения музыкального искусства во всех слоях общества, а также уважительное отношение к эстетическим ценностям. Вот это я понимаю, вот это благие намерения, не правда ли? Кстати, праздник отмечается ежегодно во всем мире. И что делают люди? Большие концерты организуют, программы с участием лучших артистов и художественных коллективов. И это все имеет место быть. А вот что касательно нас с вами, то давайте послушаем хорошую музыку в Международный день музыки.

0: Международным днем музыки вас, дорогие. Хорошей музыки, подчеркнем.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
0: Опа! Doobie Brothers далее и... А далее будет реклама, а после чего... Сюрприз-сюрприз! Интеллектуалы, готовьтесь!

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
1: Любимая, привет! Я тут подумал!
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lēmt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur 1 ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Питьевые йогурты Ога 1 килограмм 3 вида евро 59. И сушеные бананы только 1 евро 49 центов. Zem-Zem цены в Mego.
14: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.

0: с нами магазины Фанс, между прочим. И ух, какая... А, сейчас... Сейчас, секунду, я вот сейчас достану, разверну, чтобы вы почувствовали всю прелесть момента. Магазины Фанс дали нам эту замечательную подарочную карту. Размер ее не безграничен, 30 евро, но, тем не менее, это хорошее начало. 30 евро, как говорится, на дороге не валяются, а зато очень даже пригодятся при наличии у вас спортивного настроения, острой потребности в каких-нибудь спортивных предметах, снарядах, экипировки, там различные майки, трусы, тапочки и все остальное. Шикарный ассортимент, магазины Фанс вас будут ждать. А мы ждем первого желающего. Здравствуйте. Халло. Алло, ку-ку. Понятно. Да, может быть, тут будет лучше. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я первый желающий.
0: Вы первый желающий, первая желающая я. Как зовут нас?
1: Татьяна.
0: Татьяна. Как у вас с литературой, Татьяна?
1: В порядке.
0: В порядке?
1: Хорошо. На пятерку.
0: На пятерку, молодец какой. Ну, тогда могу вас обрадовать. Вам сегодня не составит большого труда поиграть со мной в «Минуте славы» по одному известному произведению. Совершенно конкретно, совершенно конкретно по Ильфу и Петрову. Минута славы. Как называлась секретная организация, созданная Бендером для сбора денег с доверчивых граждан?
1: Рога и копыта.
0: Неправильно. Вопрос номер второй. Сколько способов честного отъема денег у населения знал Остап Бендер?
1: Великий комбинатор?
0: Да, раз,
1: утром
0: два.
1: Утром деньги, вечером стулья.
0: Сколько способов? Раз, два, три. Дальше?
1: Три.
0: Три.
1: Пять.
0: Ясно, неправильно.
1: Три.
0: Какой титул Остап присвоил Кисе Воробьянинову для пущей солидности?
1: Ой, какой титул?
0: Ну да. Как он его называл в присутствии доверчивых граждан Старгорода?
1: Секретарь, бухгалтер.
0: Тоже мимо, да? Дальше, следующий. Самый запоминающийся плакат на старте автопробега Москва-Васюки, он же Козьмодемьянск.
1: Плакат? По пути, привет, там, порохой.
0: Спасибо, Таня. Это, к сожалению, все мимо. Ни одного
1: Тогда правильный ответ скажет.
0: А вот я сейчас буду еще играться в это дело.
1: А вы сами правильных ответов не знаете. Я лучше вас знаю. Чего ерунду мне спрашиваете? Я же правильно все сказала.
0: Мне нравится, как...
1: До свидания.
0: До свидания. Мне нравится эта самоуверенная женщина, которая меня сейчас будет спрашивать по моей любимой книге. Да. Ну, ладно. Так, Татьяна у нас получила 0,0 правильных ответов. Я думаю, что у второго соискателя на это замечательное... вот это произведение искусства, это подарочная карта от магазина «Фанс». Но чуточку попозже мы соорудим второй раунд.

0: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis & Lats un Virši veikalos.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфорт и квалитета уз ilgu laiku.
8: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
9: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
8: Витамин D с железом?
9: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
8: Ферофимин. Надо попробовать.
9: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
10: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
11: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
12: No 23. Līdz 29. septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
13: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
15: Zembrim. Минута
16: славы. Здравствуйте вам.
17: Добрый вечер.
16: Как зовут вас?
17: Юрис.
16: Юрис. Итак, Юрис у нас сегодня второй человек, который будет играть в викторине по 12 стульям и по золотому теленку. Итак, готовы, Юрис?
17: Да, готов.
16: Слышали предыдущего оратора?
17: Не расслышал?
16: Я говорю, слышали ли вы
17: да, да, да, да, да.
16: Преды...
17: слышал.
16: предыдущего, да? Ну, так что там ноль правильных ответов. Ну, желаю вам успеха, как говорится. Поехали.
17: Минута славы.
16: Как называлась секретная организация, созданная Бендером для сбора денег?
17: Меч и орал.
16: Союз меча и орала, ну ладно, засчитывается.
17: Да, союз меча и орал.
16: Далее, сколько способов честного отъема денег у населения знал Остап Бендер?
17: 1000.
16: Неправильно, мимо. Далее, какой титул Остап присвоил Кисе Воробьянинову для пущей солидности?
17: Ну, гигант мысли, отец русской демократии, приближенная к императору.
16: Ай да молодец, Юрис, молодец, правильно. На самый запоминающийся плакат на старте автопробега. На старте Москва-Васюки.
17: Ну, ударим автопробегу по бездорожью.
16: И разгильдяйство там еще было, но засчитывается.
17: Да.
16: Далее, смотрите, у вас еще есть время, но вы уже выиграли. Хотите вопрос на засыпку?
17: Ну, давайте.
16: Всю американскую буржуазию в лице кого Эллочка Людоедка хотела заткнуть за пояс?
17: Ну, с дочери миллиардера, как его, Вандербильдих или как там?
16: Правильно. Ну что, Сьюрис, чувствуется, недавно читали или просто тоже любимое произведение?
17: Ну, часто смотрел этот фильм.
16: А книгу не читали?
17: Да, давным-давно читал, но больше я фильм смотрел чаще, чем читал книгу.
16: Советую перечитать. Это в принципе того стоит. Окей, Юрий, остаемся на линии. Сейчас я объясню, каким макаром вы получите свой приз. А приз — это 30-евровая подарочная карта в магазине «Фанс». Фанс, не просто фанс, а фанс про спорт. Вот как ядрит твой косынь. Ну а там замечательный просто рай для всего, что связано со спортом. Магазины «Фанс».

каждый день кофе. На заправочных станциях Виада с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus одна чашка кофе L размера для каждого клиента бесплатно. Черный кофе, латте, капучино или ристретто. Выбирай сам и наслаждайся. Бесплатный кофе только 1 октября на всех заправочных станциях Виада. Спасибо нашим лояльным клиентам. Виада. Выгодно остановиться.

Никакого рок-н-ролла, сплошной настрой на позитивные новости, надеемся, от Алексея Павленко, и на хороший прогноз погоды, хотя тут навряд ли. Ну, как говорится, кто там последний умирает? Надежда, вот именно.

pitching.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвия искренитняемая» и «Палейдзейбис» программа
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
3: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
4: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку «Термобронкс Цитрус Иммуно». Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: «Термобронкс Цитрус Иммуно»?
5: Да, новая формула «Термобронкс» снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: «Термобронкс Цитрус Иммуно». Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе из
9: акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка.

0: проголосовать могут те, кто не может прийти на выборы в субботу, 3 октября. На парламентских выборах можно голосовать на любом избирательном участке, независимо от места декларирования. После снижения ставки акциза на крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на топливо. При этом цены у разных торговцев будут меняться в разное время. Ранее сообщалось, что бензин и дизельное топливо подешевеют на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налога в розничных ценах. 6 октября в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгала Гатве 74А. Вход свободный. Латвия Сдзелсцельш начал проектирование и строительство высоких пассажирских платформ на 6 станциях: Югла, Гарциемс, Виляны, Резекне, Ливаны и Даугавпилс. Работы проводятся в рамках 4-го этапа модернизации пассажирской железнодорожной инфраструктуры. До 2029 года планируется обновить не менее 70% пассажирской инфраструктуры. С октября семьи с подростками от 11 до 17 лет смогут бесплатно получить комплексную терапию. Услуга предназначена для семей, где подростки сталкиваются с проблемами поведения, учебы, отношений или зависимостей, а также имеют повышенный риск правонарушений. Программу внедряет Минблаг совместно с Латвийской ассоциацией «СОС Детские деревни». Подать заявку можно на сайте ассоциации или в Рижской социальной службе. Стоимость коллективного подарка педагогу в Риге теперь не должна превышать 50 евро. Символические подарки и букеты разрешены, а более дорогие подарки могут быть запрещены.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
0: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
2: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Напоминаю, до 19 мы вместе на радио Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость. Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Итак, сейчас коротко о том, чем мы с вами займемся в этот час. Сейчас будет музыка, затем краткая реклама, а затем давайте-ка заглянем и посмотрим, что у нас в пробках творится. А пробки – это такая вещь, от которой мы, к сожалению, но никак не избавимся. Да.

После того, как Владимир Кузьмин споет про 5 минут от дома твоего, мы с вами действительно узнаем 5 ли это минут, потому что нас ожидает информация о пробках.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Navigator Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Пани, слас, леди и джентльмены, густого замгала гатва. От ерить у добривибас, ай-яй-яй-яй-яй, 11 минут. А если густого замгала гатва брать со стороны Гауя, со второй стороны и добривибас захотите проехать, то там 12 минут. А если поворот еще на Бривиба с вами запланирован, добавьте-ка минутку смело. Мелнсила от Агенскауна до Каунциема. 7 минут лишних вам гарантированы Кулдигас. От Даугавгривас до Слокас тоже 6 минут как минимум. Таллинас от Бривибас до Мера. 6 минут. Кришана Барона от Пернавас до Бривибас 6,5-7. Чекуркалс первая линия от 5-й поперечной до Вискалю. Там что-то непонятное. Тоже минут на 6,5-7. Ну и на закуску я вам озвучу Даугавгривас улицу. От Лилиас до Буллю. Сколько бы вы думали? Правильно, 5 минут.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Реклама. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
10: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
11: Es biju varenas.
12: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
13: Labdien, virši!
14: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
13: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
15: Virši, turpinam darīt!
16: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
17: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
18: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
19: Tic, veiksmei, veiksmei, veiksmei. Tic, veiksmei, veiksmei.
9: smējāgam.
10: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
19: Top!
20: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
21: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.

0: вечірній промінад на Ретро FM. На Ретро FM.
1: Из разряда интересные факты, которые мы пока еще не трогали. 1 октября 1960 года состоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 или «Запорожец», он же в народе «Горбатый». Старый анекдот: у армянского радио спросили, может ли «Запорожец» развивать скорость 100 км в час. Ответ армянского радио был молниеносным: может, если его спустить с горы Арарат. Ну и двумя годами позже, 1 октября в 1962 году, Барбара Стрейзанд подписала свой первый контракт с фирмой грамзаписи Columbia Records. Уж и не знаю, была ли она в курсе, что 1 октября был первый запорожец двумя годами раньше или нет, и вряд ли она бы захотела на этой машине проехаться. Но вот песня, которая сделала ее всемирно популярной и любимой артисткой, она вот она, пожалуйста.

Да, как сказал Александр Кутиков при, так сказать, в приватной беседе, действительно будет золотой состав на этом концерте рижском, и оба фронтмена, и Андрей Макаревич, и Александр Кутиков будут на сцене, что называется, в лучшем виде. Ну, поэтому надо сходить, надо запасаться билетами.

0: Вечерні прамена
1: на Ретро FM Латвія.
2: Медленно и печально, пардон, средне и печально под выходы Алексея Павленко. Ну, что будет с погодой и с новостями, узнаем через пару минут буквально.

0: Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
1: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Завтра граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. Избирательные участки будут открыты с 12 до 15 часов. Досрочно проголосовать могут те, кто не может прийти на выборы в субботу, 3 октября. На парламентских выборах можно голосовать на любом избирательном участке, независимо от места декларирования. После снижения ставки акциза на крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на топливо. При этом цены у разных торговцев будут меняться в разное время. Ранее сообщалось, что бензин и дизельное топливо подешевеют на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налога в розничных ценах. 6 октября в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгалагатве 74А. Вход свободный. Латвия-Сдзелсцельш начал проектирование и строительство высоких пассажирских платформ на 6 станциях: Югла, Гарциемс, Виляны, Резекне, Ливаны и Даугавпилс. Работы проводятся в рамках 4-го этапа модернизации пассажирской железнодорожной инфраструктуры. До 2029 года планируется обновить не менее 70% пассажирской инфраструктуры. С октября семьи с подростками от 11 до 17 лет смогут бесплатно получить комплексную терапию. Услуга предназначена для семей, где подростки сталкиваются с проблемами поведения, учебы, отношений или зависимостей, а также имеют повышенный риск правонарушений. Программу внедряет Минблаг совместно с Латвийской ассоциацией «СОС Детские деревни». Подать заявку можно на сайте ассоциации или в Рижской социальной службе. Стоимость коллективного подарка педагогу в Риге теперь не должна превышать 50 евро. Символические подарки и букеты разрешены, а более дорогие подарки могут быть запрещены.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Ткашевский.
4: На меня тут за эфиром чуть-чуть наехали по теме моего конкурса относительно «Минуты славы» и прочтения романа «12 стульев» и «Золотой теленок». Ну, сошлись мы, так сказать, не на шутку. Тут такая дискуссия даже развернулась у нас за эфиром по 244-244-14. И мне понравился один комментарий одного нашего радиослушателя, который сказал, что народ, во-первых, перестал читать, это с ним я полностью согласен. Ну, правда, есть исключения такие, например, как Саша Шунин, мой коллега, этот еще и книжные клубы всякие толкает, и книжные идеи. Но, с другой стороны, оказалось, что наш с вами мир так устроен, что на одного человека, употребляющего в речи слово «отнюдь», приходится 9 употребляющих слово «нифига». Ну и вот тут, как говорится, feel the difference, почувствуй разницу. Ну а что касательно конкурса «Минута славы», он завтра опять будет, так что я сомневаюсь, что вы успеете, так сказать, все прочесть, но так освежить в памяти искренне желаю, потому что подарочные карты у нас, они у нас есть.

0: Фелічита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Совместно с BM Market.
2: Ай, какое послание, Буду цитировать, ничего не выдумывать. Еду с работы, настроение гав... Чтобы не сказать дальше, поутру поссорились с любимой, из-за пустяка причем. А нельзя ли для моей Иры поставить что-нибудь французское, желательно с аккордеоном, чтобы поскорее мы могли закопать этот топор войны? Николай. Ну, что я вам могу сказать, Николай? Вообще, по-французски, наверное, было бы Николя. Скорее всего, так, наверное. Николя. Черт подери, вот французский забыл уже. Скажу по-итальянски. Николо, пер Ирина. Ну а далее все будет чисто по-французски, как вы хотели.
0: Фелічита на Ретро-ФМ.
1: При поддержке BM Market.
3: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Premjers jau risina sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Pretēji visu iedzīvotāju gribai valdošie plāno padarīt mūsu zemi par prioritāro militāro mērķi. Cilvēkiem ir tiesības pašiem lēmt, cik tālu valsts militarizēsies. Es, Julija Stepaņenko, apliecinu. Saraksts numur viens ir vienīgais, kas iestājas pret kodolieročiem Latvijā.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
14: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
0: Фелічита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Совместно с BM Market.

0: Ну, уважаемый Николя, я надеюсь, что топор войны ваш Иран закопает после такой композиции. Ну, а если нет, пишите, будем помогать.
1: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Совместно с БМ Маркет.
1: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Совместно с БМ Маркет.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слушайте, люди добрые, сегодня день рождения у одной совершенно потрясающей исполнительницы. Она, между прочим, творила и пела, и была фронт-вумен, чтобы не сказать, как это обычно говорят, о главном вокалисте группы фронт-мен. Это была фронт-вумен коллектива Shocking Blue, Маришка Вереш. По паспорту 1 октября 1947 года. Мама мия, как это было давно. Но, к сожалению, да. В 1970-м она стала всемирно известной после того, как спела одну единственную песню, которая разлетелась на весь мир. Это была «Уинес», или в народе ее называют у нас «Шизгарой». Эта песня возглавила хит-парады и Америки, и Италии, и Бельгии, и Франции, и Испании, и Германии, и далее по списку. Ну, после «Уинес» Shocking Blue выпустили еще 15 синглов и 10 альбомов, и, как говорят интеллигентные люди, отнюдь ничего не получилось. Но, с другой стороны, после распада Shocking Blue она сольную карьеру предприняла, но успеха не добилась. В 80-х она выступила собственным коллективом под названием Вереш, ну, тоже без особого, как говорится, успеха. К сожалению, она не была замужем, детей у нее не было, и ушла она в мир иной от онкологического заболевания 2 декабря 2006 года. Знаете, ей было всего 59, а какой у нее был голос –

0: Вечерній промінад. На Ретро FM Латвія.
1: Ну а далі інформація для всіх любителів писати відкритки, письма. Є ще такі в наше время? Да. Как-то все меньше и меньше их становится, но тем не менее. Смотрите, какая дата. 1 октября 1869 года в Австрии была выпущена первая в мире почтовая открытка с отпечатанной маркой. Представляете, марочка была уже напечатана. О, интересно, как это вот выглядело. Надо полюбопытствовать, залезть в интернет, посмотреть. Скорее всего, там есть фотография. Ну и, кстати, о марках. 1 октября 1983 года. Шведская почта берет и выпускает марку с изображением кого? Правильно, квартета Абба. Представляете? Вот у меня, я до какого-то момента был филателистом таким заядлым, но у меня такой марки нет. Хотя было бы, конечно, тоже интересно посмотреть, как это выглядит. Надо будет нырнуть в интернет.

Вот Янина написала, что было в советское время, открытки были с напечатанными марками. А я залез в интернет и совершенно потрясающую марку посмотрел, вот эту самую, о которой я вам рассказывал. Квартет на сцене, поют, танцуют. Классно, классно, красивая марка.

0: Ну, потихонечку будем уже сматывать удочки. Хватит, как говорится, на сегодня. Отработали мы с вами, дамы и господа, этот четверг. Ну что, прощаться будем, плакать не будем. Абсолютно. Это не в наших правилах. Но, с другой стороны, фантазия – это бесценная вещь, нельзя ей давать только дорогу внутрь, потому что только наружу – это практически, если вспомнить Стругацких. А моя фантазия сегодня, знаете, после такого летнего перерыва опять начинается наша футбольно-зальная, баскетбольно-волейбольная история. Пойду-ка я сегодня поиграю в волейбол, с вашего позволения. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам вечера, до завтра.
1: Ищи.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
3: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB siltumtehnika LV vai zvanot 29999997 29999997 SB siltumtehnika LV.
4: Ох, опять я сегодня кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Thermabronx Citrus Immuno?
5: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20 без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.

День кофе. На заправочных станциях Виада с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus одна чашка кофе L размера для каждого клиента бесплатно. Черный кофе, латте, капучино или ристретто. Выбирай сам и наслаждайся. Бесплатный кофе только 1 октября на всех заправочных станциях Виада. Спасибо нашим лояльным клиентам. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:38.
1: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
4: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.

0: 7:57.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
2: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Ермолазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:18.
1: Реклама.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Iltum Suknis LV.

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 8:37.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лиепае, Вентспилсе, температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-19. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

sur les dunes.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Оптибет – спортивный бар.
1: Connection established.